0: רדיו FM עם הסמק ימק.
1: לודוויג ואן בטהובן, סונאט ג'וטהקי יב דשתמורי համար, טיב 5, פא מז'ור אופוס 24, גארון. կատարում են Օլեգ Կագանը, ջութակ, և Սվյատոսլավ Ռիխտերը, դաշնամուր.